0: Asam
1: Още един час. Любима музика по любимото ви радио. Радио Парти Микс.